ഇത്തകാന്ത് കോസ്റ്റൈൻ എനിക്ക് പ്രാസ്താവശ്യൂത്യോശകൈത്വേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ഇത്തകാന്ത് എനിക്ക് പ്രാസ്താവശ്യകൈത്വേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ Киброс тивогин рогни табуме табай чин чип круи майна набагуку табака мобирири филиш чесоин вод намитинен боме та сентрол нигибитин канси та мутрги та манакте сабин сабитали таба тенуэк эчиси лакуэ та вчи усир та араб тироб ага табел ка та тироб осу тио таба джансон майна тупче табрин усир та руси баста Францис Ротиш неги усир та Уилсон акнора Йопсои Корако тупче таба неги кавана нетай Айса Круто, агаллага, аго каме таба Джосеф Роно, баста Джосеа, Уилсон, Филипп, категиста Джофри, Джулиас, Джойс Би, Ленард, Айуб, Акне Мой, каме та коранбо Алис, Эдина, Джойс, Доргас, Бетти, Маси, Уини, акпомр таба Бернард, агаллага, Камати таба Крис, агалага аго богири таба Килбат Би, комента мочуроника акменчегаре чесере. Киае арамбе ин бетута бране, каси таб сумоген ка, ка мобирири аго тетат кинеборта нинен каси таб мутрги типтам аганван. Араване танпа тесабе ин тенуэге HEC Hospital, аге айсау тиген ка мобирири HEC. Конаренин, киае ин бетутно танпа чубмамос, Йотан ко тарги типтам акмута аравета тесабин ка камо берире филеш намитен енга помета сентрол помета каунти. Эмбеса намба немучин де торитете ко 0711-717-394 Негунин ка инета шеребния кируи. Киборости воги ин рогни табуме табай чин чип круй майна набагуке табака мобирири ин чесоин вод намитинен боме та сентрол нагибитин каси та мутрги таманакте сабарани танпатте сабин сабитали таба тенуэке HEC лакуэ табчи усир та араб тироб актабел ка тироб осу тио таба Джансон майна тупче табни усир та руси паста Францис Ротиш Неги усир та Уилсон, Акнора Йопсои, Корако тупче таба неги кавана нетай Айса Груто, Агалага аго каме таба Джосеф Роно, Баста Джосеа, Уилсон, Филипп, Категиста Джофри, Чулиас, Джойс Би, Ленард, Айуб Акне Мой, каме та коранбо Алис, Эдина, Джойс, Доргас, Бетти, Маси, Уини аго помр таба Бернард, агалага аго каманти таба Крис, агалага аго богири таба Килбат Би, комента мучуроник акменчегаре чесере. Киае арамбе ин рани, каси таб сумоген ка, ка мобирири аго тетат, кинеборта нинен каси таб мутрги типтаманман ин сабитали таб тенаге чесе аго сауте гонре нина, киае ин ка мобирири анан саутеге, Киае ин ка мобирири HEC, конаренин киае ин петутин вачумамос, йотан ко тарги типтамак мунтаравета в тисабин ка мобирири филеш намитинен помет сентрол. Кинаму портанин ин ка сита мутарги типтаманин тенвак HEC, оспитола гиай саутигин ка мобирири HEC, конаренин киае ин петутин вачумамос тарги типтамак мунтаравета в тисабин ка мобирири помет сентрол. Эмпеса намба, неймучин де торитете ко 0711-717-394 конин кайнете черебния кируи. Киборости воген рогни табуме таба ласаро кипкоеша лангат набагуке таба каптен бо намитинен бойта ин коноин боме та каунти. Гибитен таргита манаксе ситаравен таб тисабе ин кенине тонна. Уэри тав чи осир та чи мой бейка араб нгено, аксе силяк нгено чи бо бой та, аго туп чи тав ни осир та оба текип туя на бо ка мирай, неги осир та Уилсон Лангат чи мгар баш, неги осир та Джонатан Лангат киптелуа, неги осир та оба та Сабина на бо Масиндо Кетер, неги осир та Джон Лангат на бо Сироин, неги осир та Стивен Лангат, неги осир та Джошуа Лангат, Набо Кресой, Лусио Китур, Ага Селе
Sele Kiama Benyin, Mango Tiotinbo Alice Aga Chris Langat, Kwanita by Joseph, Janet, Willie, Simeon, Weldon Okuku, Robert, Aaron, Negosirito Eunice, Francis, Sephora, Anna, Lucy, Mary, Esther Agarik, Kabu Goitab Rav Tele, Elizabeth Tele, Samuel Kitau, Aga Eunice Wamboi, Kobagan in the Tumuchuron Kakmesigar Chesere, Kia Kaman Kikitoritin Konrain in Petuta Brani, Kasita Sumogin Kaka, Timwagotau Gay Size Seat in Bobit, and Pesa number, Nemuchin the Torite Co 0701 239 195 0701 239 195 Konen Kainet Kemoi Cheruyot Age Kia in Kuryota Soibneta Ago Empesa number Co 0726 376 539 0726 376 539 Eric Mina Maritim Tadata kinaborta nyinin kasi ta mutar gitip tamangwan in AIC litain ago sauter on reinyin kia in kima monster gitip tamak mutin ka kaptimbo mutimising agobo nenyin. Kiboros tiwogin rogini taubume taba lasaro kipkoe eche langat en bago kwe taba kaptimbo boita nemitinin konoinin kauntin abobo me tenigibitin targita monaksisi tarawin taf tisaba kenyinin tonna. Weri taf chiwa sirita che moibek arab ngeno, aksesilia ngeno che bo boita, ago tup che taf nigo sirita obote kiptuyan bo ka mirai, nigo sirita Wilson Langat che ngarbash, nigo sirita Jonathan Langat kiptelwa, nigo sirita obote Sabina nabo masindo ketere, nigo sirita John Langat nabo siroin, nigo sirita Stephen Langat, Negosirito Joshua Langat, Nbo Kresoi, Lucio Kitur, Axeli Kiama Binying, Manu Tiote Nbo Alice Aga Kres Langat, Kwanita by Joseph, Janet, Willie, Simeon, Weldon Okuku, Robert, Aaron, Negosirito Eunice, Francis, Sephora, Anna, Lucio, Mary, Esther Agarika, Kabu Goitaba Arab Tele, Elizabeth Tele, Samuel Kitau, Agionesa Wamboi, Kobagansin in the Tumuchuron Kakmensigarisha Sere. Kiai Kauman Gin Kasita of Sumoga, Yontan Kobetuta Brani, Targit of Tamarin Kikitoritin Konarinin in Ka Kaptim Wagotau Gesaisa Seat in Abovit. Empesa number Co 0701 239 195 0701 239 195 Konin Kainetek Kemoi Cheru.